предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала тусить в Турцию, потеряла сумку, паспорт и не высыпая завтрак, я в лынке зверю. Ты найдешь меня там, где играет музыка. Я включаю телефон.